0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Я приду, когда метель, я приду, когда не жду.

забудешь свою боль. Верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи как живые.

0: как в закате.
1: Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.
2: Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате.
1: Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как

уют нашла на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась, если видит Бог,

увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв

приду я к тебе, возвращаясь иду. Но приду, как приду я к тебе, возвращаясь.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

такси не судим. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух, прокукурека, сержант подымет, как человека.

ветра. Друг на друга автоматы пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

не метр и не пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахе, на коне.

как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Впустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, прости. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай.
9: Выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

турникетом, там, где свет, свет, свет, свет, свет. Душа по воде в память рвет, льет мед, мед.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» – подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Смешно.
1: Я Сергей Куренков. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
2: Еду, еду, еду, еду, еду я домой на маршрут.

Тогда нас садили

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
4: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-00-099-872.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
6: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и много

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskomovnoy.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
11: Радио Шансон.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
13: Радио Шансон.

0: дышу.
1: Хорошая идея вот в этой песне «Ветер» прозвучала. Занять, одолжиться у весны, да, потому что у нас с вами впереди еще, ну, две трети, будем так считать, осени плюс зима, ну и март, как всегда, еще один дополнительный месяц зимы, поэтому, да, действительно, тепла можно было бы и перезанять. В студии «Шансона» Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Дальше «Заманила», все для тебя, слушаем на волне хорошего радио и отдыхаем, потому что суббота пришла.

и только для вас. 14 ноября столичная лайф-арена примет всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где будет разноситься и в том числе голос Стаса Михайлова. Артистов будет очень-очень много. Ждут вас несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Помните, что самые доступные билеты на танцпол, там можно стать частью большого музыкального праздника. У каждого есть такая возможность. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

А знаете, в чем правда? Что, по словам самого Александра Розенбаума, до сих пор, до сегодняшнего дня, спокойно не может видеть карету скорой помощи и провожает ее таким тоскующим взглядом, потому что, как говорит мэтр, бывших врачей не бывает, и поэтому остается, то есть, надо так сказать, был, есть и будет доктором, к тому же. Не наблюблялась. Это следующая песня на волне хорошего радио. Еще будет Сокол Хабибуллин в ближайшее время «На расстоянии любви» и «Сердце на костре» услышим.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

История о Магадане будет иметь продолжение уже в песне Андрея Косинского «Не москвич». Вы же понимаете, что туда можно подставить любой город, и Магадан в том числе. Главное, что не из столицы. Андрей Косинский, кстати говоря, на этой неделе выпустил новую пластинку. Альбом называется «Вторая коллекция». Собирается к нам прийти в ближайший четверг в утреннее шоу. Вот придет и расскажет обязательно, что к чему. Он пока не москвич зазвучит, а потом на незнакомые ветки появится на волне шансона.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате предложили установить федеральную выплату в размере до 200 тысяч рублей россиянам, которым исполнилось 100 лет. По мнению общественников, выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо Родины. На сегодняшний день единой федеральной выплаты к столетию в России нет, однако подобные меры поддержки активно действуют на региональных уровнях. Например, в Москве и области вековые юбиляры получают единовременные выплаты и персональные поздравления от глав регионов. Минпросвещение призвало не загружать в ИИ-сервисы данные об учениках. Также нежелательно делиться с нейросетью информацией о родителях и работниках школ, вводить туда оценки и другие конфиденциальные или служебные материалы, сообщает РИА Новости. Педагог также не вправе выдавать созданный нейросетью текст за собственный авторский труд в конкурсах и публикациях, без указания факта использования ИИ и без самостоятельной переработки материала. Жители Подмосковья вечером и ночью 26 сентября смогут пройти диспансеризацию. Как сообщает областной Минздрав, граждане смогут пройти профилактические обследования, оценить основные показатели здоровья и получить рекомендации специалистов. При выявлении факторов риска или отклонений пациенту предложат дальнейшее обследование. Самые крупные в России вознаграждения за добычу медведя установили в Башкирии. По данным ТАСС, местный охотник может рассчитывать на выплату до 50 тысяч рублей, которую предоставляет Министерство природопользования и экологии республики. Далее следует Красноярский край, там платят 36,5 тысяч рублей, и Бурятия с 15 тысячами рублей. В Таштагуле Кемеровской области за добытого медведя платят 10 тысяч. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12 рублей и 54 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, ожидаем до 17. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Вот хороший эпиграф для дня сегодняшнего, для дня субботнего. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Мне улыбнись» называлась эта композиция. И мы улыбнемся в ответ, а лучше даже первыми улыбнемся, и мир точно нам в ответ улыбнется, и день окажется и вправду очень хорошим. А песен будет много. «Спаси меня» послушаем в городском саду в ближайшие минуты, потому что музыки много, а шансон один.
1: Спаси меня.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ясно вдруг. Только снег и луна за окном. Позвонил мне мой лучший друг. Приезжай,

0: саду.
1: Да уж, то тут, то там у нас скоро, правда, в городских садах будет падать снег, но в это время на берегу Средиземного моря будет все еще лето. Вот туда мы вас зовем на фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Отдохнуть вместе с нами, спеть вместе с нами будет и Михаил Шуфутинский, который в эфире «Шансона» только-только побывал, и многие другие. Кто именно, заходите на наш сайт radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай,

И весь честной народ также может посмотреть на Сергея Трофимова, а не только послушать в эфире хорошего радио. Скоро, во второй половине нынешнего дня, на одном из центральных каналов, телепрограмма «Сегодня вечером». Вот в нее-то Сергей Трофимов и придет, да еще и с дочкой Лизой придет. Ну, а дядя Вова был в эфире радио «Шансон». Дальше «Орлы» или «Вороны», «Гармошка» и «На белой корыте» услышим.

0: моей карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Все да не все, вот так сидишь-сидишь, и раз, что-то новенькое. У Феди карман, у Анатолия полотно. Вот небольшой гастрольный тур этой осенью нарисовался на афишах. Отправятся артисты в свои родные места, в Пермский край. И это будет в середине ноября. Ну а пока у нас, смотрите на календарь, сентябрь. Причем сентябрь не только на календаре, но и в эфире. Группа «Сентябрь», «Заблудившееся счастье» исполнит.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия и Китай ведут работу по совместному центру данных по Луне. Два его основных сегмента будут расположены в России и Китае, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. При этом инфраструктура центра проектируется с возможностью подключения к исследованиям и других государств. Соглашения по линии Роскосмоса и Иран определяют разные области сотрудничества с китайскими коллегами. От совместного анализа научных данных до взаимного участия в элементах лунных миссий. Грузия в августе нарастила импорт российского сыра. Поставки по сравнению с июлем выросли на 43% до 504 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. Суммарный импорт с января увеличился почти на четверть. Российские компании в августе отправили грузинам в основном молодые сыры и творог, а также плавленые сыры. Также за этот год почти в 5 раз увеличились поставки в Грузию российской свинины. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в металлургии. Как выяснили для РИА Новости аналитики, самые высокие зарплатные предложения среди специалистов предлагали наладчикам в среднем 153 585 рублей в месяц. При этом предлагаемая сумма выросла на 45% в год. На втором месте оказалась профессия токаря. Им стали предлагать 131 813 рублей в месяц. Третье место среди наиболее высокооплачиваемых в металлургии профессий разделили кузнецы и вальцовщики. Мнение ребенка, достигшего 10 лет, учитывается при решении вопроса о смене его имени и фамилии. Их изменение возможно только с согласия несовершеннолетнего, следует из Семейного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости. По совместной просьбе родителей ребенка до 14 лет орган опеки и попечительства может разрешить изменить его фамилию на фамилию другого родителя, исходя из интересов самого ребенка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, давление 746 миллиметров, температура днем до плюс 17. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Сами себе скажите, что любите шансон, и сделайте радиоприемник погромче, потому что пришла суббота, и можно отдыхать под хорошие песни, а их сегодня будет огромное количество. Вот это зазвучавшее на радио шансон, на «Друзьях» будет и «Окольцованная птица», будет и «Поручни любви». Вместе послушаем в студии шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Услышали «Окольцованную птицу» на волне хорошего радио. Время послушать вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга». В середине января ребята планируют начать отмечать 30-летие коллектива и праздновать, обещают потом, целый год, чтобы старт был торжественнее и пышнее. В первый раз сцену обещают разделить с Казанским камерным оркестром и говорят, что подготовка уже началась.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Воспрять сердцем можно и благодаря приятным песням. Вы замечаете, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. На работе, в дороге, дома песни любимых артистов самого народного жанра можно слушать где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Прорвемся. Причем прорвутся не только опера, но музыканты тоже прорвутся. Вот как считает Николай Расторгуев из группы «Любой искусственный интеллект» способен помочь технически. Но сочинить по-настоящему, конечно, нет. Музыка все равно рождается у человека. Все остальное – баловство. И думает Николай Расторгуев, что увлечение искусственным интеллектом пройдет так же, как проходит любая мода. А музыка? Музыка должна оставаться живой. Понимаю, ты устала. Слушаем дальше. На волне Хар Шансона. Тихо.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России ввело пошлины до 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Венгрия и Словакия в постановлении выделены отдельно. К продукции из этих стран повышенная ставка применяться не будет. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новые пошлины начнут действовать через 7 дней после официального опубликования и до 31 декабря 2027 года. Ранее Россия уже вводила повышенные ставки ввозных пошлин на отдельные товары из недружественных стран в качестве ответной меры. Детские сады в России могут работать до 24 часов в сутки. При необходимости по запросу родителей учреждения также могут организовывать работу в выходные и праздничные дни, сообщил эксперт Минпросвещения Александр Володин. Конкретный график закрепляется локальным нормативным актом каждого детского сада. Эксперт подчеркнул, что речь не идет о новом обязательном режиме. Учреждение выбирает формат с учетом своих возможностей и потребностей семей. Москвичи предупредили об аномально теплом декабре в столице. В Москве и области заморозки можно ожидать во второй половине октября. При этом снежный покров может установиться в конце ноября, начале декабря, рассказал директор Гидрометцентра России Юрий Симонов. Согласно расчетам Гидромета, декабрь прогнозируется аномально теплым. Это значит, что в начале календарной зимы температура зашкалит за климатические нормы больше, чем на 1 градус. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10, днем ожидается до плюс 17. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Ну, раз выходные только-только пришли, можно пофантазировать, что сегодня карта ляжет как надо, и все получится, все успеется, и самое главное, что это будет с легкостью и с прекрасным настроением. Вот за прекрасное настроение как раз позвольте нам ответить. Песни хорошие будут звучать, они звучали, и Владимирский Централ побывал в эфире хорошего радио. «Зеленые-зеленые» — это продолжение эфира, а чуть позже и песня «Гитара» зазвучит. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, отдыхаем сегодня вместе.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Как хочется и насколько хватит денег. Вот Любовь Успенская уверена, финансовые трудности не должны становиться препятствием для брака, если между людьми есть искренние чувства. Любовь, говорит Любовь Успенская, это же не игра в одни ворота. Любовь – это в том числе совместный упорный труд, чтобы сохранить и чтобы приумножить. Я просто медленно люблю, кстати говоря. Следующая композиция, которая появится в эфире радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Радио «Шансон».

Вот уж действительно повезло. Можно увидеть всех любимых артистов на одной сцене 14 ноября. На столичной лайф-арене всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» и Алексей Петрухин там будет, которого будем слушать дальше на волне хорошего радио с песней «Самоволочка». Ну а всех остальных артистов можно понять, объять на нашем сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Готовьтесь танцевать вместе с нами.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

Сергей Любавин в эфире «Хорошего радио». Накануне Сергей приходил к нам в программу «Живая струна». 7 песен успел за час исполнить. Мы эту программу записали, приведем в порядок и в самое ближайшее время выложим на официальной страничке шансона в соцсетях, так что следите за анонсами. Ну а пока песня «Увидеть Париж», в которой услышите голос Тамары Кутидзе. Ну а впереди, после новостей, хит-парад «Шансон года».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 октября россиян будут уведомлять о кредитах на госуслугах. Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах, в том числе и кредитных картах, и займах в бюро кредитных историй, а те, в свою очередь, незамедлительно направят их в личный кабинет заемщика на госуслугах, сообщает Банк России. В уведомлении должны быть отражены индивидуальные условия договора, процентная ставка, размер задолженности, либо установленный лимит по кредитной карте, а также срок возврата средств. Ставки по семейной ипотеке с 1 октября вырастут для семей с одним и двумя детьми. Это затронет около 6 миллионов семей, сообщают «Известия». Для пар с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10% годовых в большинстве регионов и 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Более выгодные условия предусмотрены для многодетных семей. Ставка будет снижаться по мере увеличения числа детей. Нейросеть не заменяет врача при расшифровке анализов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов, ИИ позволяет быстро получить объяснение результатов, однако такие ответы могут быть неточными. Языковые модели не проверяют медицинские факты, а формируют ответ на основе имеющихся данных. Поэтому они могут выдавать правдоподобные, но ошибочные выводы, ссылаться на несуществующие нормы и неверно трактовать результаты. 79% студентов планируют работать в течение осеннего учебного семестра. Главным преимуществом труда после учебы треть респондентов называют возможность освободить голову. Об этом свидетельствуют результаты исследования, публикуемые РИАМО. Чаще всего студенты считают подходящей для совмещения с учебой подработку в кафе и ресторанах. На втором месте – сборка и комплектация заказов, а на третьем – работа в торговом зале. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, днем температура поднимется до плюс 17, осадков не ожидается. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахмедшин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». В этом выпуске, как всегда, 12 лучших песен недели по итогам вашего голосования. Двигаемся от 12 места к первому. Поехали. Михаил Бублик задает сегодняшнему выпуску спокойный тон. «Лети, лепесток» – песня, которой не нужно никуда спешить. Она просто звучит и постепенно настраивает всех нас на нужный лад. С нее и начинаем сегодняшний выпуск. 12 место у Михаила Бублика. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru. Шансон.

0: Есть названия, которые приходится запоминать, а есть такие, которые запоминаются сами. Буду твоей кошкой, Юлия Михальчик, как раз из второй категории. Тут хотя бы из любопытства хочется дослушать до конца. Песня на этой неделе останавливается на 11-й строчке.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины и диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 30.

0: 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: У новой песни всегда особое положение. Публика еще только знакомится с ней, а результат уже приходится показывать. Виктор Королев с новинкой «Растопи лед» долго ждать не стал. Пару недель в хит-параде и уже на 10-й позиции.

Ирина Круг – тот исполнитель, которого сложно перепутать с кем-то еще. Начинается песня «Губы Наташки», звучит несколько фраз, и уже понятно, чей это голос. У Ирины свой почерк, который узнается моментально. Сегодня у нее девятая строчка. Шансон.

0: Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание, которое действительно интересно услышать вместе. В песне «Москва-Санкт-Петербург» встретились два очень разных исполнительских характера. Сегодня этот дуэт выступает в шансон-чарте под номером 8.
1: Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

ноги протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Алены Петровской одна из самых эмоциональных песен сегодняшнего хит-парада. История под названием «Сердце бьется в закрытую дверь» держится на интонации и внутреннем напряжении. Здесь не нужно ничего дополнительно объяснять. Просто голос делает свою работу. Алена проходит эту неделю на 7-й строчке.
0: Шансон номер.

0: Дальше песня, которая обещает драму с первых секунд. И знаете, не разочаровывает. Шестая строчка в нашей дюжине лучших у Султана Лагучева и его «Розы черной». Характерное для артиста настроение, и роза, как водится, просто так не сдается.
1: Шансон.

Название у следующей песни обманчивое. Ошибка на самом деле совсем не промах. Трактовать можно как угодно, но результат вполне конкретный. Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» поднимается на этой неделе до 5-го места. Шансон.

0: «Любовь, которая обожгла». Согласитесь, сюжет старый как мир. Но Евгений Григорьев рассказывает его так, что веришь каждому слову артиста. Четвертая строчка шансон-чарта достается Жеке за песню «Обожгла любовь».
1: Шансон номер 4.

Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Вика Ветер. «Свадебная». Вика Ветер представляет одну из своих самых нежных песен «Свадебная». Она о самом трепетном дне в жизни каждой девушки. О любви, которая соединяет две судьбы в одну. Легкость, счастье, белые цветы и обещание быть вместе навсегда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
8: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
9: Бронзу хит-парада получает песня о расставании, в которой за бытовым, казалось бы, сюжетом прячется нечто гораздо большее. Птицы разлетелись, а наш герой, как всегда, держится в чарте крепко. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» на третьем месте.
8: Шансон номер 3.

Григорий Лепс и Акмаль подошли максимально близко к самой вершине хит-парада. «Шутка» — слишком легкое название для песни, которая добралась до второй строчки. Получится ли у артистов завоевать золото? Это зависит только от количества ваших голосов. Шансон.

0: А теперь соберем всех участников шансон-чарта, проведем перекличку и узнаем, кому же удалось вырвать победу у всех остальных.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Открыл этот выпуск на 12-м месте с песней «Лети, лепесток» Михаил Бублик.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой,
0: Юлия Михальчик и ее очень интересная работа «Буду твоей кошкой» на 11-й строчке. Одно название этой песни привлекает внимание.
3: Я могу простить все, только растопить лед.
0: Виктор Королев с новинкой «Растопи лед» 10-й. Новичок в чарте, а лед действительно уже начал таять.
4: Губы Наташки.
0: У Ирины Круг и хита «Губы Наташки» 9-е место.
5: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Два города, два голоса и одна встреча. Денис Майданов и Татьяна Буланова с песней «Москва, Санкт-Петербург» 8-е.
6: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й ступени. Сердце бьется в закрытую дверь. Султан Лагучев и его «Роза черная» на 6-м месте.
7: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто-то за дружбу поднимал.
0: Ошибка Игоря Слуцкого привела его на 5-ю позицию. Иронично, но приятно.
8: Обошла любовь, обошла любовь. Лампадкой след оставила.
0: Обожгла, но не сбила с ног. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занял 4-е место.
9: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзовую медаль хит-парада за песню «Разлетелись как птицы».
10: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Григорий Лепс и Акмаль со своей шуткой «Вторые». Ну, вроде бы все уже названо, кроме одного имени. Кто же собрал больше всего ваших голосов? Узнаем прямо сейчас. Есть артисты, которые стали не просто частью жанра, а его лицом и голосом. Михаил Шафутинский, народный артист России, настоящая легенда шансона по-русски, получает золото хит-парад «Шансон года» за песню «Последний полет». Мы сейчас обязательно услышим этот очень драматичный хит, но прежде напомню, что голосовать теперь можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. И пусть у каждого из вас будет свой последний полет. Но не тот, что про расставание, а тот, что перед новым взлетом. До встречи ровно через неделю. Пока.
11: Шансон номер один.
12: Не было до мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: В Москве субботний полдень. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина пригласят на первое заседание Госдумы. Как сообщает ТАСС, кроме них депутаты пригласят на заседание председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, бывших председателей Госдумы Бориса Грызлова и Сергея Нарышкина, ректоров ведущих российских вузов и представителей ключевых экспертных сообществ. За обучение вождению в организации, у которой есть образовательная лицензия, россияне могут получить налоговый вычет. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также налоговые вычеты предусмотрены для работающих родителей. Если у них до 450 тысяч рублей дохода, родители получают вычеты ежемесячно. Также вычеты предусмотрены и на социальные льготы, лечение, обучение и фитнес, если спортзал входит в реестр Минспорта. Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами на растворимый кофе. Его средняя цена составляет 456 рублей за 95 граммов. За год она снизилась на 4%, пишет газета «Ру». Самые высокие цены зафиксированы в Амурской области, Севастополе и Калининградской области, а самые низкие в Кабардино-Балкарии, Курганской области и в Республике Алтай. Популярность кофе в России находится на историческом максимуме. Из традиционно чайной страны Россия окончательно превратилась в кофейную. Потребление напитка за 30 лет выросло почти в 10 раз, и сегодня мы уверенно входим в топ-10 стран мира по объемам потребления кофе. Крымские виноделы прогнозируют рекордный урожай. Сбор винограда превысит прошлогодний на 15%, сообщает РИА Новости. На конец сентября крымские аграрии уже обработали более 5000 гектаров виноградников, получив воловой сбор в размере не менее 30 тысяч тонн ягоды. Отличные кондиции по сахару набрали абсолютно все группы сортов. Специалисты отмечают, что высокий урожай и отменное качество сырья этого года позволят крымским винодельческим предприятиям существенно нарастить объемы производства. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Гулять так гулять, а любить так любить. Вслед за историей Ивана Кучина очень скоро зазвучит невероятно трогательная песня Татьяны Куртуковой «Ромашка Василек». Кстати, участника всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Андрей Лобанов у микрофона, радио «Шансон» в колонке. Всем прекрасной и светлой субботы.

0: участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Если после песни «Рождества» вам захотелось спасти мир, а такое бывает, то «Бурляш» заставит вас просто оплатить счет. От глобального добра переходим к местечковой экономике. Разница между ними, а в чем? Одни обещают вечность, а вторая просто называет цену за час. Это радио «Шансон», дорогие друзья, всем прекраснейшей субботы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Михаил Круг в эфире «Жиган Лимон», а я, дорогие друзья, напоминаю, что 14 ноября совсем недолго остается уже до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится в столичной лайф-арене. Напомню, что на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцы и отличное настроение. Но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: 107.8. Московскую. Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

Виктория Черенцова и Сергей Трофимов «Родина» на волнах радио «Шансон». Дорогие друзья, ну и в рамках мобильных выходных буду зачитывать ваши приветы. Пишите +7 909 955 103.0 любым доступным, в любой доступный для вас мессенджер. Здравствуйте, радио «Шансон». Однокурсники поздравляют Кирилла Фокина. С наступившим днем рождения желают творческих успехов и исполнения всех желаний. Кирилл, оставайся таким же позитивным, и пусть музыка в твоей жизни приносит только яркие эмоции.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Радио Шансон.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Кабмин выделил дополнительно 1 миллиард 200 миллионов рублей на программу социальной газификации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральные субсидии получат 56 регионов, заявивших о такой потребности. С их помощью более чем 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, будут предоставлены средства на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Минфин поддержал повышение выплат по ОСАГО. Власти обсуждали повышение лимита выплат в течение нескольких лет. Ведомство рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов, так как эта тема является весьма чувствительной. Она требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, Центральным банком России и Кабмином. В настоящее время максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч за вред жизни и здоровью людей. В России ужесточат условия пребывания иностранных водителей. МВД России предложило отменить увеличенный срок пребывания в стране для профессиональных водителей из государств СНГ и Грузии, если эти страны примут решение о вступлении в Евросоюз. Инициатива касается водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки и въезжающих в Россию без визы. В случае принятия документа граждане стран СНГ и Грузии, решившие вступить в ЕС, смогут находиться в России не более 90 суток в году вместо 180. Россияне из Германии стали чаще интересоваться переселением в Россию. Об этом сообщил генконсул России в Зальцбурге. При этом ограниченный штат сотрудников австрийского генконсульства не позволяет учреждению полноценно обрабатывать все обращения, поступающие от граждан из ФРГ. В связи с этим россиянам из Германии рекомендуют направлять заявления и запросы по вопросам участия в программе непосредственно в посольство России в Берлине. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, ожидается до плюс 17 с переменной облачностью без дождя. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Ну что, друзья, после абсента появилось желание написать стихотворение или, может быть, грустный пост в соцсетях. Ну, не обязательно грустный. А, понимаю, Ваенга умеет зацепить за душу. Но сегодня суббота.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Только что мы прожили целую историю с характером, с глубиной, с настоящими эмоциями. А теперь хочется чего-то более тонкого, более личного, наверное, так, да, можно сказать. Стас Михайлов, вот он уже появляется в эфире. Тут как раз как нельзя кстати. Озноб души относительно новой работы звучит прямо сейчас на волнах самого душевного.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Иногда день складывается так, что сначала хочется просто остановиться и послушать красивую песню, а потом просто улыбнуться и пойти дальше. Вот и у нас сегодня такой день. Сначала Вика Цыганова, а теперь господин Любавин. И, кстати, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй!» И вчера был еще и в живой струне своим потрясающим голосом. Слушаем Сергея Любавина.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: Uber VB. УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски, куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
11: «Эх-разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Ну и в рамках мобильных выходных следующее сообщение. Андрей, добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дмитрия с правого берега Волги. Здоровья, счастья семейного, да и просто счастья, благополучия, радости, позитива в жизни и мирного неба над головой. Мария, массажист, город Санкт-Петербург.
1: Не смотри на меня.

0: Просто я устал.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России с 1 января вырастет утиль сбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Повышение станет очередным этапом, утвержденной в 2024 году долгосрочной индексации. Как сообщили в Минпромторге, постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в российский автопром и локализацию производства. План индексации рассчитан до 2030 года и предусматривает ежегодное изменение коэффициентов с 1 января. Льготные коэффициенты сохраняются для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Постоялец в российском отеле, работающем по системе «Все включено», съедает в день 500 грамм мяса и выпивает почти литр алкоголя. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, гости таких отелей употребляют в день 780 граммов овощей, 250 граммов фруктов и ягод, 340 граммов молочных продуктов и почти 2 чашки кофе. Как пишет РИА Новости, это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей. Если смотреть на питание с точки зрения расходов отелей, самое крупное. Крупная статья – это алкоголь, на него приходится 27% затрат. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юань 112.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Анатолий Днепров, Тата Симонян, Армения. Впереди у нас Евгений Григорьев, «Женские капризы». Как говорил мой папа, девушки должны капризничать, иначе что это за девушка, если она не капризничает? Но помните, наши любимые, дорогие, красивые, что все хорошо, в меру. Понимаете, да? Андрей Лобанов у микрофона. Самое душевное с вами на связи. Субботний день продолжается на позитиве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Знаете, после такой песни хочется просто выдохнуть и вспомнить что-то по-настоящему теплое, прекрасное из детства. Я вот, например, вспоминаю, как мы с друзьями играли с пацанами во дворе водителей, в дальнобойщиков, брали палки вместо руля и ехали куда-то по дороге. Ну, например, по таежной трассе, может быть. Ну, честно, уже не припомню. А потом шли в парк, в ближайший сквер, да, и ели там ягоды. Но нет, у нас росла не бузина, барбарис рос. Кислый такой, ну, вкусный. А хорошо, что бузины не было, потому что, как говорит Любовь Успенская, он горький.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянский.

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: От неонового света

без ответа. Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей, так что двину-ка я, братцы, к себе.

0: Ну и в рамках мобильных выходных продолжаю, дорогие друзья, зачитывать ваши привет, поздравления, в общем, все, что присвоила, идти на единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Дмитрий из Тулы, большущий привет в честь юбилея 50-летия. От детишек, близких и родных с самыми лучшими пожеланиями. Дмитрий, с днем рождения тебя, с юбилеем. Последняя суббота сентября в музыкальном оформлении радио «Шансон», как всегда, красочно. Желаю отличных выходных всей Гжели. Светлана Кукушкина написала. Ну а у нас через 10 минут программа «Только для вас».
1: Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При его наличии банк до увеличения лимита должен проверять сведения в бюро кредитных историй и не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверхлимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Принятие законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению, обеспечит единый для кредитных организаций порядок проверки такого волеизъявления. Минпросвещение утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщают РИА Новости, с 1 сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей. В их рамках можно создавать специализированные классы: медицинский, инженерный, лингвистический. Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет вестись по заявлению школьников или их родителей и только при наличии возможности в конкретной школе. Минувшая пятница стала самым холодным днем с начала осени в Москве. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, максимальная температура воздуха составила всего плюс 12,2 градуса. Синоптики прогнозируют наступление старого бабьего лета на следующей неделе, которое продлится до 10 суток. Самое устойчивое и продолжительное в этом сезоне оно случится благодаря гигантскому блокирующему антициклону. Температура воздуха достигнет плюс 13-18 градусов. Осадков не ожидается. Показания стали личных барометров подрастут до аномальных 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы. Доллар на выходные, понедельник 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый день, уважаемые слушатели радио «Шансон». Андрей Лобанов у микрофона. Ближайшие 60 минут, ну уже 58, да, посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям любви и прочим важным, знаменательным и ключевым, так скажем, событиям, которыми вы будете готовы поделиться по единому номеру для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Не будем затягивать, поехали, потому что сообщений очень много от вас. Привет, дорогой шансончик. Прошу передать огромнейший привет моей дорогой семье Тереховых, маме Валентине Ивановне и братику Ленечке. Мы сейчас все у мамы на даче поели вкусный шашлык. Да хватит уже дразнить шашлыком-то, а в который второй день уже пишут про шашлыки. Ребятушки, ну, пожалейте, пожалуйста, меня. Люблю вас очень, мои родные, ваша Аленка. Аленочка, вам большущий привет. Добрый день, любимая радио «Шансон». Сегодня у замечательной девушки Надюшки Котовой из города Барабинск день рождения. Желаем здоровья, счастья, любви, благополучия. Сейчас, секунду, где благополучие? Потерял, где остановился. И чтобы твоя фантазия всегда бурлила и искрила. Чтобы ты... Чтобы любимые и родные всегда были рядом, сияй, побеждай, люби и вышивай пушистых иголочек. С днем уважения, Танюшка из Санкт-Петербурга и все девчонки нашей дружной вышивальной группы.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Только для вас, только для вас.
5: Все правда, только для вас. Андрей Лобанов у микрофона. Самое душевное с вами на связи. Здравствуйте, меня зовут Никита. Я из Краснодарского края, города Гулькевич. Сегодня у моего двоюродного брата Андрея Лопанского день рождения. Желаем здоровья, крепкого счастья и успехов во всем и семейного благополучия. Семья Грицаенко, Владимир, Наталья и Никита.

поставить, пожалуйста, Аллегрову с днем рождения заранее. Спасибо. Будет вам, Аллегрова, и не только вам, всем именинникам сегодняшнего дня. Дорогой радио Шансон, Андрей, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дмитрия с правого берега реки Волги. Желаю семейного счастья, здоровья, благополучия. Оля, Лобня. Лобня, привет, Олечка, тебе. Муа! Целую тебя в щечки твои. Пиши обязательно еще. Здравствуйте, любимый Шансон. А, кстати, да, с днем рождения, Дмитрий-то. Да, поздравили. Здравствуйте, любимый Шансон. Слушаем тебя постоянно. И правильно делаете. Хочу передать привет своему мужу Олегу Белоусову. Он в огороде делает шашлык. Опять шашлыки. Ну что ж такое-то? Жду его с местом. Жена Ольга, Нижний Новгород. И передать привет сестренке в город Киров. У них день города Киров. С днем города тебя. Привет, Шансончик. Привет из Перми. Сегодня день встреч старых друзей, а мы собрались, Зиночка, Инна и я. Желаю нам не болеть, молодеть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
8: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Добрый день, любимая радио «Шансон». Прошу передать привет всем крутым выселкам. Город Тамбов. Отмечаем окончание отпуска. Всем хорошего настроения. Ну и, кстати, да, друзья, кто заметила сегодня, одна наша слушательница написала. Последняя суббота сентября. Да, вот есть тоже что отпраздновать, отметить. Добрый день, любимая радио «Шансон». После тяжелой рабочей недели приехали на дачу. Собираем урожай, жарим шашлыки. Передайте привет моим родителям Виктору и Ольге Ушаковым и сыну Виктору. Всем хорошего субботнего вечера и хороших выходных. Всем хорошего настроения. Виктор Янукович написал из Железногорска. Передайте привет Иоаннушке. Желаю удачной новой недели. Целую. Николай написал. Коленька, ну еще выходные. Давай как-то проведем. Отлично. Уж завтра, наверное, ближе к вечеру можно начинать. Желать хорошей недели. Дорогой радио «Шансон», уважаемый Андрей, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дмитрия. Да было же уже. Наталья Долгорукова, поздравили. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте привет в Сибирь, в Кузбасс, город Анжеро-Судженск. Ренату Гази, Ренату Газизову. Мы жарим шашлыки и шампиньоны. Короче, празднуем наступление выходных, чего и всем желаем. Андрей написал сообщение. Тезка, привет, ребятушки, всем, кто отдыхает. Прекраснейшего вам отдыха. Не упустите момент. Пока погода хорошая, ну и, как говорила наша ведущая новостей Дарья, обещают еще вроде бы старое бабье лето. Будет еще повод встретиться, посидеть, пожарить шашлычки. Надеюсь, тоже удастся. Единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0.

Дорогой Шансон, передайте, пожалуйста, самый горячий привет моему обожаемому мужу Василию Лаврухину. Очень его люблю, проводим время на даче в эти прекрасные осенние выходные. Солнышко светит, все радует яркими красками. И, конечно же, любимое радио поднимает и без того супер настроение. Супруга Ольга написала: Олечка, вам привет, пусть ваше настроение и дальше будет в таком же приподнятом состоянии. Добрый день, глубоко уважаемая радиостанция. Огромный привет из города Электросталь. Передайте привет всем жителям коттеджного поселка Новая Радужная и особенно Светлане Васильевой. С уважением, Станислав. Станислав, пиши еще, передавай привет им. Добрый день. Передаю огромный привет Игорю Михайловичу из города Сургута. Игорь Михайлович, вы говорите, что у вас еще конь не валялся. Займитесь делами. Пишет Алла. И подписалась она как супер... чудо-женщина, да. Чудо, ну и супер, почему и нет, супер-чудо-женщина. Хочу передать привет в Москву двум девушкам Танюшке, которые... Танюшка, да, которые на данный момент находятся в рукодельном форуме, на рукодельном форуме. Удачных им покупок и приятного времяпрепровождения. Прошу передать для них хорошую песню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Добрый день, «Радио Шансон». Передайте, пожалуйста, для моего мужа песню и привет. Хорошо будет, любящая его жена Татьяна, Санкт-Петербург. Александр Инякин поздравляет с днем рождения Александра Викторовича Прокоповича. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. К поздравлению присоединяется жена Елена, дочери Татьяна, Марина, внуки Алена и Матвей, правнуки Мия и Тимур, зять Михаил и Александр, и «Радио Шансон» тоже поздравляет вас с днем рождения. Доброго дня, «Радио Шансон». Передайте, пожалуйста, привет и слова поздравления моему любимому мужу Александру Шипуля. Поздравляю его с профессиональным праздником, с днем машиностроителей. Пусть работа приносит радость, отличный доход. Ты мастер своего дела. Дальше не написано. Его всегда с нетерпением жду дома. Жена Елена написала сообщение. Друзья, к сожалению, подложечка закончилась. Песня заказывали, пожалуйста, Иван Кучин.

0: И про любовь, и про друзей, и про крылышки, про что у нас только за этот час уже не было песен. А все потому, что вы на волнах самого душевного радио «Шансон». Подходит к своему логическому завершению программа «Только для вас». И еще несколько приветов, думаю, успею. Эмма Ильина, дорогой «Шансон», передать плавенный кавказский привет северному ветру. Привет вам. Дорогой радио «Шансон», передать привет всем моим родным, Юлию, Максиму, Алене, любимой теще и тестю, а также нашей любимой бабушке из села Краснокумского. Спасибо, радио «Шансон». Да, пожалуйста. Хочу передать привет и поздравления в город Старые Дороги, Беларусь, Александру Николаевичу Краинскому. Это замечательный человек, военный врач, затем врач приемного покоя и очень хороший муж, отец и дедушка. Крепкого здоровья, мира и добра. Семья Кирдун. Привет вам, ребятушки, огромнейший. А любимый «Шансон», передайте привет нам с Настей. Настеной, прошу прощения, да. Все, уже под конец часа дикция решила мне покинуть. Настеной Сластеной, у нас небольшой юбилей. Нам 4 месяца нашим отношениям. Пусть они, эти отношения, длятся вечно. Люблю тебя, мой лисенок, Валера, Тверь. Ну все, здесь точка. Продолжение ждите уже вечером, дорогие друзья.
1: Рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море шпиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился.

капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли трубы сотни глаз.

0: еще не вечер!
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В МЧС призывают не допускать детей до 14 лет к горным восхождениям, как заявил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдулла Гулиев. Процедура регистрации туристов станет строже. Он напомнил, что раньше альпинисты регистрировались через Эльбрусский отряд, что позволяло четко отслеживать местонахождение каждой группы. Переход на онлайн-формат усложнил контроль, свести и систематизировать все данные стало труднее, а часть гидов и путешественников, столкнувшись с проблемами при оформлении, пытаются проходить маршруты без регистрации. Как пояснил спикер, теперь начнутся проверки, обязывающие проводников регистрировать всех участников, а при восхождении на Эльбрус установят строгий контроль. Россияне, работающие во вредных и опасных условиях, а также педагоги, медики и женщины в сельской местности, могут рассчитывать на сокращенную рабочую неделю. Федерация независимых профсоюзов России напомнили, что ее продолжительность не более 36-39 часов. При этом само по себе название профессии не гарантирует право на сокращенную неделю. Условия труда конкретного работника должны быть подтверждены результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте, уточнили Федерации. Профсоюзов. Там добавили, что сокращение рабочего времени не влияет на размер зарплаты, она должна сохраняться на уровне, установленном для полной рабочей недели. Личные вещи актрисы Брижит Бардо были проданы на аукционе во Франции почти за 1 миллион евро, что в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Как пишет «Фигаро», ажиотаж вызвал в том числе лот из двух собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела почти до 9,5 тысяч евро. Все вырученные средства были переданы в фонд имени актрисы, который она основала при жизни для помощи диким животным. Доллар на выходные, понедельник 84,34, евро 95,87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Всем доброго дня. Андрей Лобанов у микрофона в студии «Радио Шансон». А вот сейчас, после песни группы «Бумер», «Седая ночь», после перепевки, да. Хотелось сказать что-то очень глубокое, философское, а потом посмотрел на календарь. Суббота, сентябрь, за окном светит солнце и понял. Глубокие мысли – понедельник, а сегодня просто жить и улыбаться. Вот и Михаил Бублик, который скоро появится у нас в эфире, как раз про то, как важно вовремя сказать «нет» всему лишнему и оставить место для радости. Слушаем «Скажи нет» и выбираем только то, что по-настоящему важно.
1: Серьезно, не поздно, скажи «нет» мне тогда, как будто не было любви.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Группа Лесоповала только что в эфире самого душевного радио «Посидим, пацаны». Ну а почему бы еще и девчонок не позвать? Погода хорошая, настроение отличное. Почему бы не совместить приятное с полезным? Тем более, если есть рядом хорошая душевная музыка. Делайте громче, впереди Михаил Захарович Шуфутинский. Она была совсем девчонкой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Не судьба, звучит так, будто жизнь только что закрыла одну дверь, но не спешите вздыхать, потому что прямо сейчас распахнется другая, широкая, как Донская степь, и громкая, как казачий хор. Главное, чтобы это была та дверь, после которой не придется извиняться. Алена Петровская и Евгений Рос с Донской бравады уже готовы подхватить. Пусть эта песня станет вашим личным доказательством. Судьба просто любит эффектные повороты.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо,

боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Я живу в России в рамках мобильных выходных. Еще хочу зачитать несколько ваших приветов. Передаю привет Георгиевску, с днем город Георгиевск, а также жене Юлии, сыну Максиму, дочери Алене, любимой теще и тестю и нам, радио «Шансон». Спасибо тебе большое, не подписавшийся слушатель. Привет, дорогой любимый радио «Шансон». Пишет вам дорогой любимый слушатель Анатолий Копатыч. Еду на свадьбу к Евгению Зикановичу. Привет ему и поздравляем с этим днем.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17:00 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Проект третьего пакета мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками «Антифрод 3.0» планируется внести в Госдуму на рассмотрение текущей осенью. По информации ТАСС, пакет включает меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, регулированию оборота сим-карты и предоставлению услуг связи, сокращению избыточного сбора персональных данных, а также дополнительные требования к провайдерам хостинга. Как пишет «Москва-24», второй пакет мер «Антифрод 2.0», который подписал Владимир Путин, включает более 20 норм, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце сентября. Ожидается 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч. Этот препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. В Госдуме сообщали, что вакцина от ВПЧ может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. ВПЧ – один из самых распространенных вирусов. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. С 1 января стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится с 30 до 33 долларов. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, повышение затронет как обычную визу, так и цифровую. Кроме того, к стоимости визы в 33 доллара добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Как отметили в АТОР, россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Для самостоятельной оплаты через сайт, мобильное приложение или киоск самообслуживания потребуется виза или мастер-карт, выпущенные за пределами России. Доллар на выходные, понедельник 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Вечерняя застольная напомнила нам, как важно быть рядом с теми, кто дорог. А костерок напомнит, как важно иногда просто побыть с собой и все равно чувствовать, что ты не один. Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня» уже зажгли этот огонь. Андрей Лобанов у микрофона. Это радио «Шансон». Всем доброго дня. Слушаем и греемся.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Наговицын в эфире самого душевного, а я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что время идет, да, тик-тик, да, 14 ноября остается все меньше и меньше времени. А это я намекаю на то, что всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» не за горами, и радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья. Говорят там по-настоящему, я не был, не знаю, но рассказали, смотрел на ВКонтакте видеозаписи, начальство рассказала и говорит, нужно обязательно сходить, посмотреть, лично убедиться, как это весело. Там, говорит, автобусы откуда-то из регионов едут с людьми. Но помните, что вам должно быть более 12 лет для посещения данного мероприятия. В общем, встретимся на «Эхо Разгуляй».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Только что была такая мощная история, что даже чашка чая стала казаться слишком будничной. Шансонье – это про большие чувства, про сцены, про судьбу. А «Ищи, не ищи», которая скоро появится у нас в эфире, это про то, как среди всей этой большой жизни мы вдруг замечаем что-то маленькое, но свое. И иногда самое ценное не то, что громко, а то, что тихо шепчет. Я здесь. Ирина Круг сейчас как раз об этом. Пусть эта песня станет вашим личным напоминанием. Не пропусти важное. Это самое душевное радио. Делайте громче.

Вот такая история, ребят. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

рамках мобильных выходных, дорогие друзья, еще несколько ваших приветов, которые вы отправляете на единый номер для сообщений +7 909 955 103 0. Привет, радио Шансон, вам большой привет. Поздравляю любимого мужа с прошедшим днем рождения, Рома. Желаю ему крепкого здоровья, счастья и, конечно, нашей любви. Мы его очень сильно любим. Сын Саша, Артем и жена Нина, Москва. Сейчас едем на дачу. А я, дорогие друзья, вам желаю всем прекраснейшего вечера в компании радио Шансон и Юлии Степановой. Услышимся.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Центробанке сообщили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на сегодняшний день не выявлено. Цифровые кошельки стали доступны через приложение 12 крупнейших банков. Сейчас ЦБ работает над тем, чтобы у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях. Как пишет «Москва-24», это новая форма национальной валюты. С 1 сентября лица, достигшие 18 лет, могут открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. С момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. В Москве запустили интерактивный гид по проезду для ветеранов боевых действий. Сервис пошагово объясняет, как оформить транспортную льготу, почему карта может не работать на МЦД и в пригородных электропоездах. Как сообщили в мэрии, в сервисе собраны ссылки на необходимые онлайн-услуги, примеры сообщений с портала мост.ру и контакты для консультации. Отдельно объясняется порядок оформления бесплатного проезда в пригородных электропоездах и на МЦД. По информации портала «Москва-24», ветераны боевых действий могут получать транспортную льготу в двух формах – бесплатного проезда или денежной компенсации. Музей-заповедник «Царское село» вошел в шорт-лист главной музейной премии страны. Как уточнили в пресс-службе учреждения, в этом году на победу претендуют сразу два уникальных проекта. Инклюзивная видеопрогулка для детей и возрожденный китайский зал. Как пишет «Росбалт», его выдвинули в номинации «Музейный шедевр». Интерьеры, созданные в 18 веке, были полностью уничтожены во время Великой Отечественной войны. Однако специалисты Царско-сельской янтарной мастерской с нуля восстановили отделку 8 личных покоев Екатерины II. Изюминкой зала стали 155 лаковых панно. Победители премии объявят 16 октября. Доллар на выходные, понедельник 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Участник фестиваля «Бархатный шансон» Евгений Кемеровский вкратце передал атмосферу, которая будет и всегда царит на фестивале «Бархатный шансон». Меньше месяца остается до него. С 24 по 30 октября в Турции пройдет приятная встреча артистов шансона по-русски, звезд жанра и поклонников. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Надеюсь, наши старания не останутся безответными, и мы вместе продлим лето. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: по пути.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть.

И все же найдите часочек для встречи с друзьями. Сегодня, между прочим, отмечается Всемирный день встречи старых друзей. Ну а пока привет, друзья. А Шансон, передайте, пожалуйста, привет Макарову Федору Васильевичу из Данковского района Липецкой области. Он сейчас едет на КамАЗе, осуществляет перевозки грузов. Удачной ему дороги желает друг Алексей. Следующее ваше послание в 9 вечера в программе «Только для вас».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший.

137-й. Смерть гуляла по зонам, его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

а вазочку жалко. Ее я разбил.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: утес, будет стоять сцена, всенародные танцплощадки «Эх, разгуляй», ну и море зрителей вокруг. Да что там зрителей, полноценных участников «Эх, разгуляя». Самые доступные билеты на танцпол, там каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. На сцене Михаил Шуфутинский, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Воровайки, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Владимир Ждамиров, Андрей Державин и многие другие звезды. За подробностями заглядывайте на сайт radioshanson.ru. Ну а встречаемся 14 ноября в столичной Лайф-арене. Будем ждать зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты.

0: Массаловесар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Массаловесар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Массаловесар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Рита и Алексей Петрухин. Яркий дуэт в эфире вечернего шансона. 18:50. Время столичное. У микрофона Юлия Степанова. Если на душе по каким-то причинам стало пусто, у нас впереди шансон психологически оздоровляющий. Марк Бартон, «Летай». Мы с вами немножко полетаем 2 часа. Так сказать, покружимся в танце, потому что двухчасовой марафон самого динамичного шансона ждет нас впереди. Эхо, разгуляй. Ну, а я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 9 вечера и буду ждать вас в программу «Только для вас».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России обновили порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В нее включили новые методы диагностики неинфекционных заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на первом этапе диспансеризации россияне смогут пройти оценку вероятности ишемической болезни сердца. Предусмотрена проверка коронарного кальция на основе ранее проведенных компьютерных томографий грудной клетки. На втором этапе медобследований вводится УЗИ брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Процедура будет доступна пациентам, имеющим родственников первой степени родства с аневризмой брюшной аорты. Изменения коснулись и лабораторной диагностики. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки. Согласно исследованию, на которое ссылаются РИА Новости, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122 тысячи рублей. Уточняется, что во втором квартале текущего года 16% новых резюме, то есть 1 миллион, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9% готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале, был готов к командировкам в той или иной мере. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроение. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+.

я твое взгляну. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Вальнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: красючки. Мне на картинке, записанные со слов крестной сводницы, глазки-помидорики. Эх, мен.
1: А ну, избушка, повернись. К лесу передом, к рыбану задом.
2: Эх, разгуляй на радио Шансон.
3: Кому дрова, пилите сами, ладитесь в сани.
4: А я все равно

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 1 октября в Петербурге перестанут действовать все коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Как передает ТАСС, действующие на данный момент ограничения были минимальными и сводились к рекомендации применять защитные маски. Запрет на пребывание в общественных местах снят, медучреждения работают в плановом порядке. Как пишет Москва-24, первые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге вступили в силу в середине марта 2020 года. В конце декабря 2025 антиковидные меры продлили до конца 2026 года. В МВД перечислили обстоятельства, при которых необходимо менять водительские права. Прежде всего, это нужно сделать при истечении срока действия удостоверения, утрате или хищении, а также при смене фамилии. Как пишет сайт «Говорит Москва», ссылаясь на ведомство, права также нужно менять, если они пришли в негодность вследствие износа или повреждения, а сведения, указанные в водительском удостоверении, либо в его части, невозможно определить визуально. Кроме того, права подлежат обязательной замене при подтверждении у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний. Доля молодежного туризма в Москве превышает общемировой показатель. На юношей и девушек приходится 26% потока путешественников. При этом общемировой показатель, по данным Мостуризма, составляет 23%. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, за 2025 год город посетили около 7 миллионов молодых путешественников. По ее словам, Москва – самое популярное направление для поездок по России среди молодежи. Более половины туристов в возрасте от 18 до 35 лет, которые за последние 3 года путешествовали по стране, побывали в столице, на 2-м месте Санкт-Петербург, на 3-м Сочи. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12,54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
2: Вечер субботы. Ну, в общем, это добрый вечер, да, дорогие радиослушатели? Давайте его украсим вашими добрыми словами, приветами, поздравлениями и, конечно, хорошими песнями, которые есть в эфире радио «Шансон». Сегодня 26 сентября, день встречи со старыми друзьями, отмечается во всем мире. Какой хороший праздник. Ну, давайте и мы как-то примкнем. Вспоминайте своих старых верных друзей, с кем, может быть, давно не виделись, не созванивались. Вот сейчас как раз есть возможность передать им привет. Ну, а осенний вечер украсит песня «Московская осень» Александра Иванова и группы «Ронда». Написал ее Михаил Шелик.

0: Программа только для вас на радио «Шансон». «Белые розы» в исполнении Михаила Шуфутинского. Плюс 7-909-955-103-0. Наш номер. Пожалуйста, не забывайте подписываться. «Шансон», поздравьте с днем рождения нашу Галочку Сафонову, подружку и очень хорошего человека. И поставьте, пожалуйста, для нее «Белые розы». Это Ярославская область, Любимский район, деревня Ермакова. От друзей. Поздравления. С днем рождения поздравляем Трушина Сергея. Ты умеешь быть тем, на кого можно положиться. Как муж ты даришь надежность, уют. Как папа двух дочек, бесконечную заботу и поддержку. Желаем, чтобы силы и вдохновения всегда хватало на все. А близкие радовали каждый день. Пусть сбываются все твои мечты, твоя семья. Добрый вечерочек. Жизнь прекрасна, когда хорошие люди рядом. Передайте привет нашим замечательным друзьям по даче Костику и Анечке. Вы замечательные. Счастья, здоровья, мирного неба. Мы вас любим, Даша и Сережа.
1: На радио «Шансон» реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: самый близкий друг.
1: Игорь Крутой, близкий друг в эфире радио «Шансон». Привет, «Шансон». Сейчас коротаем вечер на даче с самыми родными соседями и друзьями, Дашенькой и Сережей. Порадуйте нас хорошей песней, ваша слушательница Аня из Луганска. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Оставляйте подпись прямо в сообщении. Здравствуйте, радио «Шансон». Пожалуйста, передайте привет в Воронеж, Димочке и Никитину от «Надежды». Люблю и жду. «Шансон», хочу передать привет своему любимому супругу Александру. Он сейчас с друзьями отдыхает на природе. Ребята, одевайтесь теплее, уже прохладно. Привет из Ярославля от Натальи. Так, Дмитрий Николаевич, поздравляю тебя с днем рождения. Нашему коллективу очень повезло с вами. Ты настоящий руководитель, который всегда войдет в положение и придет на помощь. Пусть все твои планы, идеи реализуются, успехов в работе, силы, энергии, благополучия, взаимопонимания и крепкого здоровья от всей команды пунктов выдачи под руководством Дмитрия Николаевича. Ох, беспокойная у вас работа, Дмитрий Николаевич. Так, привет из Перми. Бабье лето у нас буйствует. Так получилось, что сегодня не присутствую в праздник встречи старых друзей в таверне, в кавычках, у Татьяны. Говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Так вот это неправда. Шлю Татьяне, другу, привет от Михаила Лимонова. Это послание. Да бывает, бывает. В этой жизни, знаете ли, чего только не бывает. Вот о самом хорошем пишите в программу «Только для вас». Ваши родные и близкие, конечно, достойны самых лучших слов, добрых, светлых, полных надежд.

0: надежды. Плюс 7-909-955-1030 наш номер для ваших сообщений.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

0: Ну, любовь вообще созидательное чувство, так что стреляться точно не надо. Надо созидать. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Татьяне из Люберец от Сергея из Алматы. Добрый вечер. Аленку мою, Алексеевну, город Иваново, поздравляю. Свадьбу отмечаем. Поздравить хотим. Совет да любовь. Игорю привет. Такое сумбурное, но праздничное сообщение. Добрый вечер. Отдыхаем на абхазской даче в Пицунде с друзьями из Ростова и Свердловской области. Спасибо Карапету Акоповичу и его супруге Марине за гостеприимство. Ловим еще теплые дни, пишет Алексей Чистяков. Шансон, мы на даче. Передайте, пожалуйста, поздравления с наступающим профессиональным праздником, с Днем Воспитателя. Это завтра, 27-го. Мою лучшую любимую подругу Галину Соколову от Анны. Шансон, мы в бане на даче. Это Дмитровский район, СНТ Лужайка. Привет Алексею, Сергею и маме Ире от сына Димы. Легкого пара вам. Добрый вечер. Привет супруге Ирине, дочери Виолетте и зятю Андрею. И пусть меньше обижаются на тесте. С уважением, Алексей, город Курск. Шансон, сегодня день рождения у замечательного доброго человека Игоря Екатеринчева, с чем его и поздравляем от души. Здоровья, удачи, благополучия, уюта, тепла, всех благ и всего самого наилучшего ему и его замечательной мамочке Марии Семеновне. Всем добра и мира. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Рождество. Так хочется жить».
1: Ты знаешь, так хочется жить.

Евгений Григорьев в программе «Только для вас». Плюс 7-909-955-1030. Это номер для ваших сообщений. Принимаются в подписанном виде. Пожалуйста, оставляйте свои имена в посланиях. Шансон, пожалуйста, поздравьте сегодня с днем рождения Дмитрия Никулина с правого берега матушки реки Волги. Прекрасный человек, очень добрый. Желаем ему здоровья, благополучия ему и его семье, чтобы обязательно сбывались все его желания. Семья Шишовых из Москвы. Поздравьте, пожалуйста, Настю Яровенко из Йошкар-Олы с наступающим Новым годом. Вот это сильно. Она замечательный человек. Пусть сбудутся все ее мечты. Мы ее любим всем городом. Ну, кстати говоря, почему нет? Новолетие раньше отмечалось когда? Правильно, 14 сентября. Шансон, привет. Поздравляю своего зятя Худовердиева Руслана с днем рождения. Здоровья, счастья. Спасибо за то, что ты есть муж моей младшей сестренки. Трое сыновей, мои племяшки, сестренка Светуля, ты куколка для мужа. Всем привет, кто с нами. Люблю вас, Ленка Журавлева, железнодорожный. Шансон, спасибо, что вы есть у нас. Взаимно. Прекрасные песни сегодня вечером. Большой привет в Подольск, в СНТ Гривно. И всем любимым людям. Оксане, Сергею, мужу любимому, Боре Мамедову. Я вас очень люблю. Ваша Любаша.

Всемирный день встречи со старыми друзьями сегодня отмечается. Плюс 7-909-955-1030 это номер, по которому можно прислать сообщение на радио Шансон в программу «Только для вас». Подписывайте, пожалуйста, свои послания. Это в ваших интересах. Шансон, передаю большой привет моим дорогим друзьям, с которыми еду в машине. Мои Викули и Юрьевич, люблю вас, мои дорогие люди. Благодарю за прекрасный день. И вот здесь вот логично была бы, так сказать, от кого, да? Но нет. Шансон, очень люблю своего мужа Василия Лаврухина. Передайте ему, пожалуйста, пламенный привет, Ольга. Дорогой Шансон, поздравляю своего друга Сашку с приобретением автомобиля. Санек, ни гвоздя, ни жезла. Михаил из Воронежа. Да, и бензина еще в наше время стоит пожелать. Шансон, привет, люблю... Шансон, привет любимому мужу Целебееву Сергею. Сереженька, я тебя люблю. Наталья, Москва. Большое спасибо Чумакову Павлу, мой родной. Ты лучшее, что могло со мной случиться. Спасибо, что всегда рядом. Пашка, люблю тебя, твоя Кристинка. Шансон, передайте, пожалуйста, привет Сергею и Роме из Товаркова, которые сейчас едут после тяжелой рабочей недели на дачу отдыхать и помогать соседу Александру делать отопление. Привет любимым мужчинам, сыночкам Даниилу и Ярославу и любимому мужу Денису из города Лесосибирска. Я вас очень люблю, поставьте для них хорошую песню.

Олег Митяев, Александр Маршал с прекрасной песней «Дружба» в программе «Только для вас». Наша программа близится к финалу, но еще немножко времени есть, я потороплюсь. А, любимый радио «Шансон», спасибо вам за вашу работу, желаем вам большой зарплаты и удачи во всем. Ой, вот здесь прям хочется вот поставить точку, расслабиться и уже начать вкушать пожелания. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню для нашего любимого зятя Тимура. Мы его очень любим. Инна и Денис. Радио «Шансон» хотим поздравить с днем рождения Кондратеню Валентину Адамовну. Желаем счастья, здоровья и исполнения всех желаний. И я надеюсь, что в следующий раз вы оставите все-таки автограф, подпишетесь. «Шансон», поздравьте Семена и его жену Лиану с важным событием, с законным браком. Это состоялось 17 сентября. Ну вот пусть у них все мечты сбываются. Пожелания от папы Сергея, брата Матвея и Евгения из Домодедова. Добрый вечер, «Шансон». Для Талочки бы хорошую песню из Саратова в Крым. Талочка, вам привет от Игоря. «Шансон», передаю привет моей маме, моей любимой супруге Ольге и самым любимым моим деткам Владимиру и Ксении от любящего папы Мирослава. Добрый вечер, радио «Шансон». У нас сегодня девичник Любушка, Танюшка и Наташа. И у нас просто классное настроение. Мы вас любим и привет вам из Сафаровки. Вам всем тоже огромный привет. Держать вот эту планку отличного настроения, несмотря на то, что ноябрь не за горами. Но не будем заранее расстраиваться, а будем завершать программу «Только для вас».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио Шансон.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио Шансон.

0: значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18.

Вместе с Иваном Леонидовичем Кучиным вплыли мы в новый час на радио «Шансон». И мне бы очень хотелось, чтобы большинство наших слушателей все-таки доплыло бы к 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» в Лайф-арену. Их участники группы «Воровайки» будут петь сейчас нам в эфире.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

хотелось бы помедленнее. И не то чтобы спотыкаюсь, но все-таки я бы поторопилась за билетами на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября наступит быстрее, чем кажется. Ждем зрителей старше 12 лет в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды. Вот, в частности, в этом часе нам споют участники «Эх, разгуляй» Михаил Шафутинский, Ирина Круг, Тамара Кутидзе и не только. Для зрителей

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
14: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-00-099-872.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Школьная песня Алены Петровской и Евгении Росс спели нам «Донскую браваду». Ну, браваду, ну, не будем ревновать нашу осень к весне. У нас, в общем, и так неплохо. Спасибо вам большое за эту встречу. Вечерний эфир продолжается. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам завтра вечерком в воскресенье. А прямо сейчас слушаем Тамару Кутидзе. «Розы красные». Подарите ей на их разгуляй.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала:

Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

сегодня живу за границей. Не покинув страны, не покинув страны.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучи, и в проезжих сеет страх, воет вой.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: идешь. Я сердцем чувствую, что ждешь.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе...

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: РБД, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

по паркету, а всему научился.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РВБ, Украина, 129-77-047-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый над Анадырем, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики, тундры неживой покров, бесконечно тянется лишь огни прожекторов, в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска, да душа распятая, и откуда на висках

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».